Давай споем про то, как мы живем. Давай споем про то, как мы живем.